0: FM station.
1: MFM.
2: Everybody, разрываем и пышем. Я до завтра залышу, сапога тишусь. Я усею тут своих вибраций.

0: Wait a minute. Wait a minute.
1: Hear this. MFM Dance Hit Radio.
2: Все на свете, как волна, светлая, здесь тебе беда. С этой чаи все бежит никуда. Все на свете, как песок, залишь на нем укроп. Смы все вот.